0: часах Лапасни 5 часов.
1: Радио «Комета».
2: Говорит и показывает.

Доброе утро! Начинаем занятие с подтягивания. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки опустите. Мышцы расслабьте. Руки в стороны. Отвести назад. Плавно опустить. Снова. Потянуться в исходное положение. Вдохнуть. Выдохнуть.

второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Ноги вы соединили? Правильно. Вдохните шагом марш!

Третье упражнение – рывки руками. Исходное положение займите. Ноги врозь, опущенные руки отведены назад. Пальцы сжать. Упражнение начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз.

Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны с подниманием одной руки через сторону вверх. Вы ноги соединили? Кто не соединил, соедините. Руки опущены. Правую руку вверх, туловище влево. Выпрямитесь. Вправо. Выпрямитесь. Раз, два, три, четыре.

Пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Готовьтесь. Займите исходное положение. Подтягивание колена к груди. Левую ногу согнуть, колено к груди. Выпрямить. Правую. Выпрямить. Раз, два, три, четыре.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,6 FM.
2: А знаешь...

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

годами стал я сознавать, что как-то не горю, что не люблю я рисовать, а также петь и танцевать. Зато умею продавать и складно говорю. Мне не придумать, не родить ни слог, ни звук, ни лик.

0: утро, Чехов. В городе 7:00.
1: Радио Комета 92,6.

0: Дисклеймер. Ведущий данного шоу не ставит себе целью кого-либо оскорбить. Все, что он говорит, является его личным оценочным суждением, а все персонажи, которые озвучиваются во время шоу, вымышленные. Любое сходство с реальностью – это случайность. Приятного прослушивания!
1: Возрастное ограничение 16+.

0: начинается!
1: Что ж, друзья, товарищи, здрасте всем, утро доброе, 7.05, времечко и действительно утреннее супер-мега-крутейшее начинается. Так, сегодня у нас пятница, насколько я помню, 31.07. Еще один месяц лета заканчивается, но ничего, мы уже, судя по погоде, давно уже живем в осени. Так, ну а сегодня обещают что-то более-менее, плюс 17 градусов сейчас в Чехове, и солнечно, говорят, будет. Весь день максимально плюс 24 будет. Давайте на субботу сразу посмотрим, чтобы разочароваться. Но нет, слушайте, там тоже будет солнечно, даже плюс 28 будет. О, наконец-то, хорошо. Вот так, входим в август. Так, 916-24-400-44, это эфирный Макс. Если есть какие-то пожелания, возражения, негодования, оскорбления в адрес ведущего, то, пожалуйста, пишите. Все это я зачитываю без проблем. Слушайте, тут где-то у меня было сообщение. Я за него зацепился вчера. Как раз себе отложил в Максе. Так, на пикнике афиши. И что-то там Сбер в Петербурге. Еду можно будет заказать прямо к сцене. Тема такая, что, представляете, идет концерт открытый, там open air, что называется, и вы стоите где-нибудь, пляшете возле сцены. Я, кстати, не знаю, кто там будет выступать. Вот, мне не важно. И, я так понимаю, близлежащие рестораны вполне себе могут тебе туда еду подвезти. Но вопрос тогда в том, что сколько он длится-то, этот фестиваль? Он там сутками, что ли, идет? Ты успеешь проголодаться за этот момент? Или что с тобой там будет? Вот, но тема такая. Как они тебя там будут искать? Вот вопрос. Ты как это должен организовать, этот процесс? Ведь... Он же не будет там курьер бегать и спрашивать у каждого, ты, не ты заказывал все подряд. Или там мычки какие-то клеятся к человеку. Не знаю, короче, будет такая история.

море. А я тут подумал, я стоял в какой-то огромной пробке недавно и увидел, что между машинами, причем это было на М2 трассе, между машинами лавирует доставщик из Яндекс.Доставки, но явно он там никому ничего не доставлял, я так понимаю, я не знаю вообще, что он там делал на трассе на этой, куда он ехал, но вряд ли кто-то что-то заказал, да, и я подумал, а почему вот никто еще пока не додумался действительно доставлять еду в пробки? Может быть, кстати, в Москве такая тема есть, я что-то не знаю, но я ни разу не видел, сколько в Москве в пробках стоял, ни разу не видел, чтобы кому-то что-то там доставляли. Или там какая-то скрытая доставка из машины в машину перекидывают просто, когда машины равняются в этой пробке. И ты им звонишь, говоришь, через сколько вы мне доставите? А это отвечает, ну сейчас, часа через три мы будем где-то рядом с тобой, жди. А этот между машинами мог бы лавировать. Ситуация, конечно, такая же. Пойди, найди там среди этого всего. Да и плюс, пока они там приготовят, пока ты там сам проберешься, хотя на этих вело, чем они там ездят, не знаю, вот, вполне себе можно и проскочить, но опять-таки, где тебя там искать? В каком ряду ты там стоишь? Может быть, ты этот обочечник гоняешь там по обочечам гоняешь обочечник. Ну, такая история. Но пока никто, мне кажется, не взялся за эту историю, за этот чудо-стартап. Вряд ли заказов, конечно, будет много, но хотя, если вот, например, жара какая-нибудь адская, и там все люди в пробках, тебе же невозможно там водички, например, водички и мороженку где ты возьмешь? А тут заказ и тебе вроде как везут. Не знаю откуда, с ближайшей заправки с какой-нибудь. Вот, с ближайшей заправки. Кстати, как вариант, да, если, например, из какого-нибудь кафе, ресторана тебе не попрут это все на трассу, то с какой-нибудь заправки, из какого-нибудь магазина вполне себе можно организовать, да, зарядить там 5 человечков и пусть разводят по этим пробкам. Да, понятно, что это не каждый раз такое, но можно с этими сконтачиться, кто там дороги ремонтирует в самые пиковые нагрузки трассы и спрашивать у них, ребят, вы тут сколько будете? Ну, полгода где-то будем ремонтировать. И ты такой, вот это у меня будет сейчас заработок на полгода. И ты им говоришь, ну тогда перекройте все полосы, ладно? Вот как раз недавно было на М2, возможно, и сейчас я же не ездил пока. И перекрыли все полосы так, что по обочине мы, в одну обочину мы все съезжались, и, соответственно, пробка была бесконечная. Вот. И тут также говоришь, ребят, нам надо продать котлеты. Нам надо куда-то деть эти котлеты. Они тут у нас на заправке вместе с сосисками уже завалялись. Нам надо все это продать. Перекройте так, чтобы вообще никто никуда не ехал. Ладно, пожалуйста. Ну, такая история, такой

0: Пятый трек.
1: Так, рубрика «Пятый трек». Я вчера зацепился за название, если честно, вот за название просто композиции. Исполнителя я такого не знаю, но вот название зацепило, потому что называется композиция «Бензин». И исполнитель «Люксор». Как говорят, здесь... получил наибольшую известность благодаря таким трекам, как «No Cry», который «No Woman, No Cry», это он исполнил, «Love», «Ароматы», «Демоны», «Манекены», «Детка, твое тело». Я не слышал ни одной. Ровно как и «Бензин». 24 июля 2026 года, пишут здесь, выложено на сервисы. Ну, написано: российский певец, рэпер, музыкант. Певец и рэпер, и музыкант у нас сегодня на разборе. Ну, давайте слушать. Но так как я не знаю, что там зазвучит, а российский рэпер — это всегда страшно включать в эфир, поэтому на всякий случай. Не то. На всякий случай, я говорю. Надо было бы на всякий случай. На всякий случай. Душа у меня там. Вот так вот. Нет, вот так вот.
2: Проси нас, Роскомнадзор. Проси нас, Роскомнадзор.
3: Мы не специально.
1: На всякий случай, пусть будет. А там как пойдет. Погнали.
0: Пятый трек.
1: Так, ну, композиция называется «Бензин». Давайте послушаем, про какой 92-й, 95-й.

0: общем, понятно. Слушайте, есть такая история, что очень сложно через звук принести какую-то энергетику, какую-то эмоцию. Если по картинке там вполне себе можно что-то нарисовать, и вы можете не только услышать, но и увидеть. Там вон на экране человек смеется, и вы такие, ну, наверное, что-то смешное. То через звук это довольно сложно, потому что еще и неизвестно, через что вы там это слушаете, да, через какого качества аппаратуру, так еще и это усугубляет все процессы. Поэтому, когда мне пишут, что за идиот там в эфире кричит, да кривляется, тема такая, что чем надо выдать в звуке гораздо больше энергетики и энергии любыми способами, вообще, чтобы это хоть как-то до вас донеслось, не потеряв в качестве. Оно по-любому потеряет, поэтому надо здесь выдать там на 150%, чтобы до вас дошло, ну, хотя бы 60% той энергетики, которую я хотел бы до вас донести. Ровно так же и в композициях. Ну, вот ты когда слышишь эту вот композицию с такой подачей, с такой энергетикой, еще и через какие-то устройства, вот я слушаю в наушниках, то совершенно не берет ничего. Ну, она какая-то пустая, какая-то слишком ровная для того, чтобы ее слушать. И для того, чтобы она осталась где-то в сознании, да, ну зачем такие композиции выпускать, непонятно. Ну, это изначально слышно. Если она там одна из миллиона какая-то такая проходная, то это ладно. Но когда ты записал что-то, послушал, и это, ну, не качнуло никого, есть же вот проверенный годами способ. Если у тебя башка качается вот под композицию, да, вот она только начинает играть вот так, и ты неосознанно начинаешь головой и ножкой притопывать, понимаешь, на головой качать, а ножкой притопывать, ну, значит, вот там пробивает, понимаете? А здесь нет, ты слушаешь, и все. Я вот заговорил вас буквально минуту, и вы уже забыли, про что там трек. Вы помните только бензин, потому что я вам 1000 раз сказал бензин, бензин. Ну, так, вот вам и композиции современные.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу, только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
6: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Почти половина россиян, 48%, не чувствуют себя защищенными в интернетах. 55% респондентов отметили, что за последние 5 лет стали меньше доверять людям в интернетах. При этом 19% лично сталкивались с онлайн-преследованием или знают о таких случаях среди близких и знакомых. Несмотря на опасения, многие пользователи редко проверяют настройки конфиденциальности. За последний месяц это делали 23% участников исследования. Еще 23% делали это в течение года. Около 44% признались, что вообще не знают, где эти настройки находятся. Двухфакторную аутентификацию используют 35% респондентов. Разные пароли для разных сервисов 22%. А менеджеры паролей всего 7%. Более треть опрошенных не применяют вообще никаких паролей. Просто заходи, бери что хочешь. Некоторые пользователи также оставляют в открытом доступе личную информацию. А потом говорят, что их ФСБ прослушивает через Макс и боятся его ставить, этот Макс. У 19% в интернете опубликован номер телефона, как раз по которому ФСБ подключается и прослушивает тебя. У 13% личные фотографии, где ты в своей квартире с адресом, как обычно ты выкладываешь свои фотографии, ты же молодец. У 11% место работы, ты нафотографировал все, везде, своих коллег, а ты работаешь в банке. Еще 11% сообщили, что в сети можно найти все эти сведения о них. Около 38% респондентов хотя бы раз добавляли в друзья в соцсетях человека, которого никогда вообще не знали, кто это такой. Самым серьезным последствием взлома аккаунта участники опроса назвали потерю доступа к профилю. Так ответили 41% респондентов. Потери денег опасаются 31%. Отправки сообщений от их имени 23%, а публикацию интимных фотографий, которые ты зачем-то сделал и выложил в сеть, и личные переписки назвали 3,2%. Участников, соответственно, зачем ты тогда их сделал, если ты опасаешься, что их куда-то выложат? Ведь это, слушай, золотое правило. Если ты ничего этого нигде не выкладывал, то ничего из этого никуда не уплывет. Логика-то, мне кажется, простая. Просто не делай этого, и все, не выкладывай номер, не выкладывай интимные фотографии, место работы, адрес свой не выкладывай, и никто его, знаешь, не узнает, прикинь.

Так, продолжим. 7.37, времечко утреннее, супер-мега-крутейшее. Здесь Николай Николаевич, это я. И у нас рубрика «Цифры». Если вам не нравится... те композиции, которые я ставлю в эфир, вы можете это изменить и повлиять на плейлист. Есть три композиции, есть три цифры, и за каждой из цифр скрыта композиция. Вам надо лишь прочувствовать шестым чувством, что, где, какая композиция, и написать одну из цифр, которую вы считаете нужной, и ту композицию, скрывающуюся за ней, которую вы хотите послушать. Так, 916-244-0044. Что там, это Макс эфирный, вот, пишите куда. Три цифры, в общем, 1, 2, 3. Любую. Тот момент, когда шестое чувство и внутренний голос должны вам помочь. Так, мне пишут цифру 1. Мы могли бы с вами послушать вот это. Будем слушать вот это, а могли бы, кстати, послушать и вот это. Но хвала небесам и слушателю за то, что он пропустил этот трек мимо нас. Мы его сейчас слушали. А в этой рубрике я не имею права выключить песню, понимаете, она должна была бы доиграть до конца. Ну а в итоге слушать мы будем вот это. О, отличный выбор. Breaking me.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Если вы подумали, о, я тоже хотел или хотела выбрать композицию для эфира, то сейчас тоже есть такая возможность. Рубрика «Да, нет». От вас зависит, запускаем мы следующую композицию в эфир или нет. Напишите 916-244-0044, эфирный Макс. Да или нет? Если нет, то просто пропускаем ее и запускаем в эфир отличную песню, которая уже заряжена в плейлист. Если да, то слушаем то, что будет крайне неожиданно для нас всех. Как вы думаете? Как мне обычно пишут, тут пятница, терять нечего, погнали. Правда, мне так в любой день недели пишут, что терять нечего, погнали. В понедельник пишут, его уже ничем не испортить. Ну, вот, мне, пожалуйста, я предугадал прям сообщение. В пятницу...

0: Можно, пишут. Да.
1: Ну что ж, на вашей совести, при вашем участии, при всех понятых, вы сами выбрали и запустили в эфир это.
2: Билли, заряжай, заряжай.
0: Ладно, я пугал, ну а здесь и сидись, и стоит на самом деле Black and Black.

0: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Я, по-моему, ни разу не смотрел эту самую «Кто хочет стать миллионером?» игру от начала до конца. А тут в американской версии Бен Аффлек и какой-то то ли китаец, то ли кореец, не знаю, кто это, выиграли $1 миллион. Но это ладно, это неинтересно. Интересно другое. На вопросе на миллион

0: было у них, как это вот здесь, спрошено, неважно, в вопросе на миллион был вопрос про имена индеек, которых в свое время помиловали президенты США перед Днем Благодарения, ну и вот такая лабуда. Но участники пишут, воспользовались подсказкой спросить ведущего. И ведущий им подсказал по факту. И они такие, он-то знает, наверное. И выбрали вариант, вот, который ведущий там и подсказал. Откуда такая функция появилась? Есть у нас в российской версии программы функция спросить ведущего. А почему не позвонить редактору, например? Или компьютер, покажи на 5 секунд правильный ответ на экране. Такая вот история. А если моргнул в этот момент, то вторая подсказка. А давай на 10 секунд покажи правильный ответ. То есть спросить ведущего. Естественно, ведущий знает просто правильный ответ. Он что может подсказать, я не понимаю. Он и подсказал. По-моему, это не очень честно. Скоро мир придет к тому, что на экране просто будет правильный ответ написан, и все будут задаваться вопросом. Это что написано? Просто прочитай будет. Вопрос такой. Просто прочитай.
1: Утреннее шоу.
0: 8 утра в Чехове.
2: Я, наверное, уже сотню раз рассказывала подругам, что мой день начинается не с чашки кофе, а с вашего эфира. И знаете, это чистая правда. Пока город еще только просыпается, зевает и потирает глаза, вы уже зажигаете. И мне сразу хочется улыбаться. Угу. Мне так нравится, как вы все смешиваете. Крутую музыку, смешные истории, неожиданные факты. Угу. И при этом не пытаетесь казаться слишком серьезными или слишком модными.
0: Да.
2: Вы просто настоящие. И от этого с вами так уютно.
0: Действительно.
2: Будто я не в своей кухне стою с кружкой, а сижу где-то рядом в студии и тихонько хихикаю над вашими шутками.

0: Итак, сейчас второй супер-мега-крутейшего утреннего. 8.08 времечко. Сегодня у нас пятница, 31 июля 2026 года. Здрасте всем, друзья, товарищи. Давайте на наш любимый сайт погоды, который сводки как хочет выдает нам плюс 18. Все еще он настаивает. Было сколько, когда мы выходили в эфир, я уж не помню. Но вроде как изменил он по дню расплюсовку, теперь плюс 25 показывает, до этого говорил плюс 24 максимум. День завтрашний тоже будет по сводкам этого сайта хорошим, плюс 28 градусов. Но это завтра, и сегодня, кстати, солнечно, весь день обещает нам вот этот вот чудо-сайт. Слушайте, тут пишут, что в соцсетях разгорелся спор из-за игрушечного пианино с Чебурашкой. В конце проигрываемой модели Чебурашка произносит некую фразу, и одни отчетливо слышат «Ты где?», а другие говорят, что он, Чебурашка этот, говорит «Это не я». Я скачал этот аудиоклип, тут некое предисловие. Давайте послушаем.
1: Мы сейчас с парнем жестко разругаемся из этого пианино. Я слышу, что он говорит «Это не я», а он слышит, что он говорит «Ты где?». Дайте, пожалуйста, свой вариант ответа. Слушайте.
2: «Ты где?».
0: Угу. Так. Ну, напишите, что услышали вы. 916-244-0044. Это этот, как его звать-то? Эфирный Макс. Но мы сейчас вчитаемся, потому что здесь есть ответ от профессора. Почему так происходит, почему люди все это слышат по-разному. И попробуем на наших ушах провести эксперимент. Что да как. Так, это называется, эта работа мозга называется Байесовской теорией перцепции, говорит нам профессор Московского государственного университета и Сколковского института науки и технологии, главный научный сотрудник Института эволюционной физиологии и биохимии. Господи, как они запоминают вообще свои инициалы. И М. Сеченова, РАН, нейрофизиолог Михаил Лебедев. Он говорит, что слышится все это по-разному, потому что мозг пытается подстроиться. И вот, говорит, если замедлить, то слышится «это не я». Если ускорить, то слышится «ты где?». Видимо, слуховая система сначала решает, сколько она слышит слогов, 3 или 2, а затем воспринимает сказанное. Эксперимент с ускорением и замедлением показывает, что мозг оценивает наиболее вероятную фразу по ее длительности. Давайте попробуем открыть программу. Возможно, сейчас эфир прекратится, но я буду экспериментировать. До последнего мы должны проверить слова профессора, потому что я слышу... Я уже забыл, что я там слышу. Сейчас закинем в программу. Тут надо сделать пару настроек, чтобы у нас звук шел туда, куда надо. Звук должен идти. Куда должен он идти-то? Вот сюда должен звук идти. Так, кидаем сюда этот кусочек. Закинули. Сейчас мы его чуть дадим ему... Навалим ему немножко компрессии. Так, ты помолчи. Давайте послушаем, сюда ли звук идет.
1: Просто разругаемся из этого пианино. Я слышу. Угу.
0: Навалим компрессии немножечко.
1: Просто разругаемся из этого пианино. Я слышу, что он говорит «это не я», а он слышит, что он говорит «ты где?». Дайте, пожалуйста, свой вариант ответа. Слушайте.
2: «Ты где?».
0: «Ты где?» слышу я, но давайте мы пойдем по... словам ученого, который говорит, что если замедлить, то, как это он говорит, то слышится «это не я». А если ускорено, вот как в данном варианте, то слышится «ты где?». Давайте попробуем замедлить этот файл и дать ему, ну какую там скорость, давайте на 5, вот так вот попробуем. Нет, это я что-то ускорил, получается. 0. Сейчас, подождите, я разберусь. Я экспериментатор, я ученый. Я тут вообще-то ученый. Вот так вот. О, замедлилось. Так, ну давайте послушаем в таком варианте.
2: «Ты где?».
0: Так, все равно я слышу, ты где? Давайте еще замедлим. Я не понимаю, кто, почему слышат люди, это не я. Так, давайте еще прям замедлим побольше. Но я все равно слышу «Ты где?». Что-то на мне эти изыскания ученых не срабатывают почему-то. А как вам?
3: Больше,

0: Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76

0: sleep.
1: Утреннее шоу!
2: Так, сколько? 8:19. Времечко. И давайте к серьезным новостям, что называется, перейдем. И сообщение. Эксперт Синельников рассказывает нам, у Синельникова есть и имя Игорь, travel-эксперт. Существует, оказывается, представляете? И вот он один, и это Игорь Синельников. Поделился рекомендациями для автомобильных путешествий. По его словам, ориентироваться в дальней дороге стоит не на время, а на расстояние и самочувствие. Чего? Если маршрут составляет около 500 километров, даже неподготовленному водителю на хорошей трассе может хватить одной остановки вместо двух, чтобы чувствовать себя нормально. Не знаю, 500 километров можно и не останавливаться, в принципе, так доехать. При дистанции 800 и 1000 километров остановки лучше делать каждые 3 часа, а иногда и чаще. Полноценный отдых с кратковременным сном – единственный надежный способ не заснуть за рулем и не устать еще до начала отпуска. Слушайте, я тут тоже. Я любитель сесть и ехать, вот, и не останавливаться, ну, если уж совсем там не припёр по каким-нибудь нуждам, что называется. Просто ехать и ехать. И тема такая. Я попёрся в Питер. Это одна из первых, наверное, моих дальних поездок за рулем. И опять-таки всю дорогу я ехал. Единственное, где останавливался, это на заправках. Заправиться, ехать дальше. И перед Питером понимаю, что все. А выехали, как обычно, в ночь, и чтобы утром туда приехать. И понимаю, что перед Питером я все, меня уже выключает. И я решил остановиться. Думаю, ну я чуть-чуть посплю. Ехал с товарищами, я говорю, я чуть-чуть прям посплю. Но тема такая, что вот сколько не пытаешься спать в машине где-нибудь, остановившись не на обочине, естественно, нельзя, а вот в положенных местах, все равно не может организм после долгого пути, после долгого напряжения, сосредоточения просто взять и отключиться и спать. Ты все равно реагируешь на все звуки вокруг и пытаешься понять, ты сейчас за рулем едешь или ты спать лег спокойно. В общем, в итоге не получилось и не поспать, и не отдохнуть, и ничего. И я ворвался в Питер, незнакомый для меня город, еще в более худшем состоянии, чем, в принципе, если бы я не останавливался вот поспать. Ну ладно, так, среди лайфхаков эксперт упомянул кислый лимон, который, я так понимаю, надо жевать или что с ним делать. Помогает он ненадолго сохранить концентрацию, а также живое общение с пассажиром. Да, я тут, когда работал в утренние смены, там на работу возило такси от компании. Выезжали мы в 5 утра, чтобы к 6 быть на работе. И, естественно, я садился сзади, и приехала женщина за мной. Я еду и чувствую, я еду в своих каких-то мыслях, да, ну не за рулем, нет, что. Я смотрю по сторонам на утреннюю Москву, вот, и чувствую, что машина как-то ведет себя не очень. Как-то не держится в полосе. В принципе, я смотрю, она спит за рулем, едет, просто спит. Я такой, алло, водитель. И пришлось мне с ней говорить. Вот, а я вообще не хотел разговаривать с утра пораньше. Еще и с незнакомым мне совершенно человеком. Но пришлось, чтобы остаться в живых. Я говорю, а зачем же вы это? В принципе, поперлись за мной, ведь можно было отказаться. Она говорит, а я думал, я вытяну, понимаете, я думал, я вытяну. Вот. Ну и все, всю дорогу

разговоры разговаривали обо всем подряд. Я все это время просто смотрел в зеркало заднего вида, чтобы видеть ее глаза, закрываются они или нет. Так, но доехали живыми. Но так, лишь временные меры, говорит. Это все главный совет — остановиться и спать. Вот такая история. Тема такая, как человек, который засыпал за рулем миллион раз, это я. Вот не знаю, как я живой остался, слава богу, что называется. Тема такая, что зимой, когда ты едешь, ты в машине тепло, и ты такой думаешь: о, ладно, сейчас остановлюсь, вот тут на заправочке, сейчас остановлюсь. А потом, когда подъезжаешь к заправке, думаешь: ну, вроде как до нее доехал, значит, и до следующей доеду, и едешь дальше, вот, до упора просто едешь, это большая ошибка. На самом деле, самое хорошее зимой делать остановки — ты вышел, буквально там минут 5 тебе надо потоптаться на морозе, садишься, еще 30 минут где-то, ну ладно, 20, ты едешь вполне себе адекватным. Вот, поэтому вот эти 5 минут вполне себе могут спасти жизнь и тебе, и тем, кто рядом с тобой движется по дороге.

кстати, интересно, и интересно это не просто как исследование, тут, в принципе-то, и без исследования было понятно, почему так происходит, но все равно эксперты дали ответ, почему вот это освободившееся неожиданно время моментально улетучивается. Ну, например, вы... Была у вас какая-нибудь встреча, да, и она закончилась раньше, а там дальше у вас тоже какие-то планы, и до этого было все впритык, или вы думали, что вообще с одного места на другое не успеете, а тут это время освободилось, и вы такие: «О, это же я сколько всего сделать смогу», а в итоге не можете. И в итоге вот это высвободившееся время каким-то образом пролетает моментально. Понимаете? И вот они провели исследование, спрашивали людей, сколько времени они готовы потратить на разные дела, и наблюдали за поведением в реальных ситуациях. Оказалось, что, получив незапланированные минуты, человек склонен растягивать привычные задания, например, гулять на 10% дольше или выбирать...

что-то там где-то кофе, чуть дольше. В одном опыте студенты, неожиданно получившие 10 минут в конце занятия, тратили примерно на 14% больше, чтобы просто выйти из здания. Ну, то есть начинали друг с другом трепаться, и, соответственно, время моментально улетучивалось. При этом эффект не зависит от эмоций, то есть не зависит от того, обрадовало вас то, что у вас высвободилось время, или вы расстроились. Все равно время это тратится быстрее, чем если бы все вы делали впритык, и если бы вам его не хватало. Я тоже так иногда попадаю, что смотришь там на часы, думаешь, ух ты, это я так моментально все сделал, и оказывается, у меня столько времени свободного есть до того, чтобы приступить к какому-нибудь другому занятию, а это время улетучивается, и ты какие-то дела вроде делаешь, как тебе кажется, с той же скоростью, оказывается, нет. Я даже иногда, чтобы, ну, зная, что мне надо вот что-то прям точно вовремя сделать, специально какие-нибудь процессы, ну вот в эфир мне надо выйти вот ровно в 7, да, я специально просыпаюсь, ну где-то прям впритык, чтобы успеть все дела сделать, уже прям впритык за минуту до того, как мне надо запустить тут все, сажусь к пульту. Вот такая история, понимаете? А если ты и проснулся чуть раньше и начинаешь дела делать с ощущением того, что, о, время-то вагон, и не успеваешь ничего, не успеваешь, а здесь в моменте, когда ты сосредоточен, сконцентрирован на том, чтобы все дела делать моментально, ты их успеваешь сделать настолько быстро, что и настолько качественно, что оказывается, у тебя и время остается. Ну, вот такая история. Не знаю, к чему все это, зачем надо было этот эксперимент проводить. Тут и без эксперимента все понятно.

Большая ошибка, это, конечно, в моменте, когда вам надо куда-то собираться, куда-то идти, что-то делать, взять в руки мобильный телефон. Все, это конец, это все, вы заходите в интернет.

0: Впереди у нас питерская викторина. Дайте еще пару секунд вам подготовиться к ней.
1: Питерская викторина. Викторина.
0: Что происходит? Мы берем три композиции. По питерской традиции расчленяем их как попало. Ставим в эфир. Ну а дальше вам надо быть очень внимательными. Почему? Потому что... Вот. Нет, давай заново. Почему? Потому что... Вот.

И вот какой вопрос на повестке дня у нас. Какая композиция прозвучала, внимание, первой? Какая композиция была первой, как вы думаете, пишите. А надо быть очень-очень-очень внимательными. Очень-очень. Это такая рубрика. Очень-очень-очень-очень. 916-244-0044. Вы не были, я так понимаю, очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-

0: реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
4: С 1 апреля по 31 мая

0: универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь! Количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас! Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, Владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета.
4: Ну что, достаточно на сегодня. Я вроде как все сказал, даже чуть больше. Так, обновим сайт с погодой, если вам это интересно. Плюс 19, все, потеплело, обещаю.

Комета. Комета. Check this out. В городе и районе 9:00.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Stand by all systems.
0: Радио «Комета».
5: «Комета».
0: 92,6.

0: Серег Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: 92.6 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Деньги, которые заработал подросток, не учитываются в общем доходе семьи при назначении пособия. Об этом рассказал ТАСС, глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он напомнил, что несовершеннолетние при ряде условий имеют право официально трудоустраиваться и получать зарплату с 14 лет, обращая внимание, что эти доходы не учитываются в доходах семьи при расчете среднедушевого дохода, уточнил парламентарий. Нилов подчеркнул, это важно для определения нуждаемости семьи при назначении социальных льгот. Как отметил депутат, все заработанные деньги несовершеннолетнего являются его собственностью, которой он имеет право распоряжаться по своему усмотрению.
0: Деньги дороги, как память.
1: Финансист Павел Анисимов в комментарии агентству Prime обозначил ключевые правила безопасного обращения с наличными через устройство самообслуживания. По его

0: словам, приоритетным выбором для снятия денег должны оставаться терминалы, установленные непосредственно внутри отделений кредитных организаций, на их закрытых охраняемых территориях или в зонах, полностью просматриваемых камерами видеонаблюдения, передает информационное агентство Data.ru. Эксперт подчеркнул, что максимальную бдительность следует проявлять при использовании банкоматов в местах массового скопления людей, на вокзалах, в аэропортах, крупных торгово-развлекательных центрах, гостиницах и популярных туристических локациях.
1: Закрома Родины.
0: Наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые товары в июне составила минус 1%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли. Аналитики отмечают, что такой показатель стал отрицательным впервые за историю наблюдения. Из 25 позиций 13 продаются в убыток. В основном речь идет об овощах открытого грунта. «Росстат» также зафиксировал снижение закупочных цен на ряд социально значимых овощей. Так, морковь в мае обходилась ритейлерам в 56 тысяч рублей за тонну, что на 11,5% дешевле, чем годом ранее. Капуста подешевела еще заметнее на 38% до 41 тысячи рублей за тонну. Падение цен обусловлено возросшим предложением. В прошлом году урожай многих овощей открытого грунта увеличился, и после периода роста цены пошли вниз. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: студии и районе 10:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Потратить материнский капитал можно далеко не только на решение жилищных вопросов. Одним из самых гибких направлений является образование. В том числе средства можно направить на обучение детей вождению. При этом это может быть любой ребенок в семье, а не тот, на кого выделен сертификат, пояснил в беседе с РТ директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Среди требований он выделил наличие у автошколы лицензии на образовательную деятельность, а также возраст ученика от 16 до 25 лет. Помимо уроков вождения, мат-капитал можно направить на дополнительное образование, в том числе на занятия с репетиторами и обучающие программы на онлайн-платформах. С 1 сентября в России вступят в силу новые нормы режима работы и отдыха водителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса Российской Федерации. Согласно правилам, продолжительность рабочего времени водителей не должна превышать 40 часов в неделю. При этом возможен суммированный учет рабочего времени за один месяц с возможностью его увеличения до 3 месяцев. Продолжительность смены при суммированном учете, как и в прошлых правилах, не может превышать 10 часов. Однако смену можно увеличить на 2 часа при разделении рабочего дня на части или не более 2 раз в неделю. И в завершении выпуска лидером рейтинга, кого россияне считают примером дружбы, стала троица из вселенной Гарри Поттера. Об этом газете «Ру» сообщили в книжном сервисе «Литрес». Отношения Гарри, Рона и Гермионы назвали эталоном дружбы 62% респондентов. На втором месте Чебурашка и крокодил Гена, а тройку лидеров замыкают Маленький принц и Лис. В пятерку также вошли Шерлок Холмс и доктор Ватсон и Кай с Гердой. Среди героев, с кем россияне хотели бы дружить, снова лидируют персонажи Джоан Роулинг. Больше всего голосов получила Гермиона Грейнджер, на втором месте Гарри Поттер, на третьем Маленький принц. Также в пятерку вошли Шерлок Холмс и кот-бегемот из «Мастера и Маргариты». Аналитики также выяснили, что абсолютное большинство россиян верят в настоящую дружбу. При этом 70% отметили, что книги сильно повлияли на их представление о дружбе. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» — место

0: место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92 и

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Радио «Комета».

0: городе полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Зимние каникулы у российских школьников в 26-27 учебном году будут на один день короче по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает ТАСС. Если в 25-26 учебном году школьники

школьники отдыхали с 31 декабря по 11 января включительно, то в новом году зимние каникулы продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027. С 1 сентября в России вводится возможность самозапрета на азартные игры. Об этом РИА Новости сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что игромании подвержены тысячи россиян, и если хотя бы 1% из них воспользуется самозапретом, это будет хорошим результатом. Закон предусматривает, что граждане смогут установить самозапрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Для этого необходимо направить в единый регулятор азартных игр заявление об отказе от участия в них на определенный срок. Такое заявление подается через МФЦ или госуслуги, и его нельзя отозвать в течение года. Аксаков напомнил, что предлагал расширить самозапрет на другие сферы, в том числе компьютерные игры. И в завершении выпуска «Газета.ру» совместно с 2GIS выяснили, какие барьеры чаще всего встают на пути регулярных встреч с друзьями в мегаполисах. Оказалось, что 83% опрошенных россиян имеют как минимум одного близкого друга, а 39% – более двух. 65% жителей миллионников предпочитают планировать встречи заранее, 16% действуют спонтанно, 52% комбинируют оба подхода. Заранее чаще всего планируют встречи в Новосибирске, спонтанные встречи характерны для Самары. В Москве 66% планируют встречи заранее, 17% готовы к спонтанным. В Петербурге 68% и 14% соответственно. Главный стоп-фактор – сложность сопоставления плотных графиков. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

Ситуация с топливом России улучшилась. Об этом не только в нашем выпуске. И на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Владельцам новых автомобилей отечественного производства могут разрешить бесплатную парковку на платных местах. С нестандартной инициативой накануне выступили депутаты Госдумы от «Новых людей». Предлагают предоставлять льготу на парковку, которая будет действовать в течение года после первой постановки машины на учет. В Минпромторге идею уже одобрили, но есть и отрицательные отзывы. Есть риск, что доступность парковочных мест ухудшится, и неясно, кто возместит убытки операторам платных парковок. Ситуация с топливом в России улучшилась. По заявлениям министра энергетики Александра Новака, баланс спроса и предложения улучшился. Неофициальные источники тоже обращают внимание на сокращение и исчезновение очередей на заправках. Также в министерстве отметили, что запрет на экспорт бензина продлят до конца года. Планируют и дополнительные регулирующие меры. Выпуск более грязного топлива стандарта Евро-3 в Минэнерго назвали временной мерой. В будущем заводы снова перейдут на Евро-5. В России резко вырос спрос на страховку для электромобилей и гибридов. По данным маркетплейса Сравни.ру, в этом сегменте количество запросов на оформление ОСАГО в июне выросло на 95%. Спрос на добровольное страхование КАСКО тоже вырос, но меньше. Плюс 18% в сравнении с прошлым годом. Изменение статистики связано с ростом спроса на электрифицированный транспорт в последние месяцы. Очереди на заправках мотивировали некоторых автовладельцев пересесть на электромобиль или гибрид. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Радио Комета. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» с Игорем стартует на радио «Комета» 92.6 FM Чеков. Сегодня я с вами до 14.00. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Работаем, как обычно, по старому расписанию. Ваши заявки, приветы, пожелания. Заявки на любимые песни, наш трек-лист, радиокалендарь и, в общем, какие-нибудь развлекательные новости положительного характера. Итак, мы поздороваемся с вами, соответственно, с композицией «Салют» в исполнении Джо Дассена и Маши Распутина «Роза чайная» до рекламы. 8-916-244-2044. Телефон для ваших заявок, приветов и пожеланий.
0: Рабочий полдень на комете.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень.

0: Сварка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Поехали! Рабочий полдень. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Между тем мы переходим к самой приятной части нашей передачи. Это вашим заявкам. Сергей пишет: день добрый. Хочется заказать Бутузова «Титаник», Найка Борзова «Свежая кровь», Мазаева «Ветлицкую», «Острова» в океане. Ну что, «Титаник» отыграл. Ну, дальше, соответственно, Найк Борзов и Мазаев «Ветлицкая» вместе. Ну, пожалуй, начнем с островов. Ну, а дальше, естественно, если у кого-то есть желание прислать ваши заявки, приветы, пожелания, присылайте. Ну, в радиокалендарь, пожалуй, мы после этого, после рекламы заглянем.
0: Рабочий полдень на Комете.

0: Мета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове. Опт АКБ.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Рабочий полдень.
2: Между тем, Алена передает всем девочкам привет. Всем добрый день. Передайте, пожалуйста, привет девчонкам и поставьте для них песню «Максим. Больше не забыть это лето». Максим.

0: Между тем, время, отведенное программе «Рабочий полдень» заканчивается. Что хочу сказать? Сегодня день необычных инструментов. Сегодня день системного администратора. Сегодня 70 лет Лужникам. И скажу, что на Кубе отменили дуэли буквально в 1907 году. Ну вот они, вот прикиньте, вот они были в 20 веке. Ну это же вообще как бы, да? В общем, посмотрите про кубинские нравы тогда фильм «Всадник без головы» с Олегом Видовым и нашими актерами, да? Людмила Савельева, вот. И я с Мэнди Смит говорю вам до свидания и про дуэль чуть-чуть в конце. Все, завтра музыкальный глобус, как обычно, 1 августа. Очень известная дата в музыкальной истории. Об этом завтра мы и поговорим. Все, всем хорошего настроения. С вами был Игорь. Пока-пока. И музыка.
1: Рабочий полдень на комете.
2: Потрудитесь извиниться, или я вызову вас на дуэль. До первого фингала, конечно.

предложил сохранить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2027 году. Он может остаться на уровне текущего года – 270 месяцев. 22,5 года, сообщает парламентская газета со ссылкой на соответствующий законопроект ведомства. Ожидаемый период выплаты – показатель, необходимый для расчета суммы, которую гражданин будет ежемесячно получать из своих пенсионных накоплений. Этот размер устанавливают следующим образом. Общую сумму пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета по состоянию на день, с которого назначается выплата, делят на количество месяцев ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии. Накопительная пенсия, напомним, назначается мужчинам 60 лет, а женщинам с 55. Переносить согласие на зачисление в ВУЗ можно только раз в 2 часа, об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения России. До этого Министерство науки и высшего образования уточнило, что до 12 часов по московскому времени 1 августа принимаются согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и поступающих на целевое обучение. До 12.00 5 августа от абитуриентов, поступающих по основному конкурсу. Также в Миноборнауки сообщали, что прием заявлений в ВУЗы на бюджетные места бакалавриата и специалитета закончился 25 июля, а на платные места не позднее 20 сентября. В Миноборнауки сообщили, что в рамках приемной кампании 2026 года документы на поступление в высшее учебное заведение России подали более 1 000 000 человек. И в завершении выпуска: двое из 4 амурских тигров, переданных России и Казахстану, в августе будут выпущены в дикую природу. Об этом сообщило агентство «Казинформ» со ссылкой на Министерство экологии республики. В ведомстве заверили, что животные пребывают в хорошем физическом состоянии и ведут себя так, как полагается диким хищникам. При приближении людей держат дистанцию и не проявляют агрессии. Вопрос выпуска взрослых тигров находится на завершающей стадии рассмотрения. При сохранении текущих положительных результатов выпуск может состояться уже в ближайший месяц, уточнили в министерстве. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

Радио «Комета». Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Позитив с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строй Мастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении.

0: Приложение Йоби да Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-509-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 15 часов.
1: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
2: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Ольга Алмазова, Михаил Барский. И сегодня программа «Гость в студии». Ваша любимая «Комета FM». Я думаю, что вы можете сейчас сделать в своих автомобилях погромче ваши радиоприемники, потому что у нас сегодня замечательный, шикарный гость. Сегодня у нас в гостях музыкант, автор песен, лидер легендарной петербургской рок-группы «Фильм» Василий Игнатьев. Василий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо огромное, что пригласили сюда на радио «Комета».
2: Василий, вы не представляете, насколько мы рады встрече с вами сегодня, потому что ваше замечательное, неповторимое выступление в зале «Москва» в 5000-м, где вам рукоплескал, да, весь, это сразу понятно, что это прямой эфир, да, действительно. И в Останкино тоже в этом году произошло фееричное выступление группы «Фильм», которую возглавляет Василий Игнатьев, а группа существует уже более четверти века. Это просто действительно уникальный такой момент, да, и за это время изменились музыкальные тенденции, технологии, слушатели, и группа «Фильм» остается узнаваемой и востребованной. Как вам это удается, как вам удалось сохранить это лицо вот этой группы именно в том звучании, которое помнят те, кто еще только-только начинал вместе с вами?
3: Ох, Оль, спасибо, во-первых, да, за такие слова. И я сам поражаюсь, четверть века, с ума сойти.
2: Это просто удивительно.
3: Ох, не знаю, наверное, просто верить в себя, делать то, что любишь, искренне. И тогда все получится. Мне кажется, вот так.
2: Состав группы менялся за эти годы?
3: Да, да, конечно же, менялись. Люди приходили, уходили, возвращались. И, ну вот, те, кому это интересно на данный момент, те со мной. Так что я очень доволен сейчас ребятами, которые играют, с которыми мы вместе сейчас играем.
2: Василий, ну вот действительно такой момент, когда кто-то уходит из группы по разным причинам. Это могло быть по-разному, да? Но у вас такого нет, что в одну реку не входят дважды?
3: Ну, конечно, это больно всегда, честно могу сказать, когда...

0: кто-то уходит. Разные, да, причины, но, да, возвращаются, и мы разговариваем, и понимаем, что, получается, нужны снова друг другу, и, может быть, нужны вот в данный этап времени. И поэтому, да, у меня, скорее всего, в коллективе так, что в одну реку входят дважды. Пусть, может, не совсем вот в это же.
1: Но
0: вот,
1: можно, да, это вот обсудить просто, да, что там было не так.
0: Ну, да, да, да. И хотя бы вот эти моменты уже избежать.
2: Может быть, немножко на других условиях. Ну, это, во-первых, да. Во-вторых, всем привет слушателям Радио Комета, потому что Ольга не дает даже слова ставить. Понеслось. Поэтому я с вами тоже, Михаил Барский. Вот, Василий, ну вот вы позиционируете вот вашу группу как рок-группа, да?
0: Ну, в принципе...
2: Рок-группа, кино, фильм называется, да?
0: Хорошая оговорочка.
2: Кино, да. А почему? Почему кино? Потому что я знаю, что вы... Можно вопрос такой?
0: Да.
2: А вы фанат группы кино или просто поклонник?
0: Хороший, конечно, вопрос. Вот в таком, в прямом смысле слова фанат.
2: Это же два разных понятия, правильно?
0: Да,
2: вот,
0: да.
2: Фанат,
0: да.
2: И поклонник. Вот все-таки какой, скажем, стезе вы себя...
1: Категории
2: вы себя относитесь, да.
0: Я отношу себя к категории ученик Виктора Цоя.
1: Это очень оригинально, да.
2: Золотой ответ.
1: Прекрасно. Оригинально. И у нас первая песня, которая прозвучит, называется «Лето». Маленькую такую благословение.
0: А вот как раз она очень в стиле команды «Кино», и задумывалась, и хотелось ее сделать вот как дань уважения легендарной команде.
1: Как раз.
2: Ну что,
1: очень здорово.
3: Гость в студии.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Гость в студии. На Радио «Комета». «Комета».
1: Друзья, ну, действительно такой жаркий полдень, потому что сейчас нам присоединилась Ольга Ольхова, всем известная, эксперт в области рок-музыки. И после прослушивания этой композиции, да, лето, Ольга, вам слово.
2: Максимальный эксперт, всем привет. Всем доброго дня. И, в общем-то, да, мне сегодня выпала уникальная честь рулить здесь аппаратной частью. Я здесь как волшебник, которого никто не видит. На самом деле, да, при прослушивании песни «Лето» Василия Игнатьева у меня как раз сложилось такое впечатление, как будто бы я вроде где-то это слышала отдаленно, но это не похоже ни на что из того, что я слышала раньше. Более того, это похоже на какое-то погружение в очень приятное воспоминание из детства или какой-то сон. Но это что-то очень приятное. Причем я здесь услышала не какую-то попытку сыграть как Виктор Цой, потому что можно бесконечно клепать в стиле там чего-то, непонятной композиции, а здесь я услышала то самое уникальное, что может дать, наверное, только действительно высокий профессионал в музыке, потому что человек настолько сильно пропустил через себя творчество вдохновляющего музыканта, и через эту призму он дал абсолютно свое видение и уникальное видение, и на самом деле эта песня мне прям очень понравилось, поэтому, ребята, вы молодцы.
3: Я думаю, не только вам, но и нашим радиослушателям тоже она очень, наверное, зашла, да?
2: Но если я даже не смогла замолчать и просто мне нужно было вставить свои 5 копеек.
3: Да, друзья, пишите свои мнения, ну а мы продолжаем.
1: Да, Василий, а как бы вы сами характеризовали данную композицию, вот только что, которая прозвучала, вот в плане создания? Вы говорите, что там есть какие-то действительно отголоски группы Кино, что-то, да? То есть вы реально вдохновлялись на творчестве Виктора Цоя?
3: Вообще, Ольга права? Нет?
4: Абсолютно права. Я, во-первых, еще как елей еще перевод то, что было сказано. Вот, спасибо большое. Да, мы с ребятами, вот такие есть музыканты, мои замечательные друзья, Александр Масальский и Андрей Рылов, вот мы создали эту композицию, и, конечно же, мы вдохновлялись
1: творчеством группы Кино.
4: Да.
1: Да, действительно, вот лето — это такое время, когда можно остановиться, чуть-чуть замедлиться, да, и как-то покайфовать, посмотреть на жизнь со стороны. И я знаю, что у вас летом и вообще в любое время года вы много катаетесь по стране и даже по миру.
4: Да, да.
1: Вот были даже, по-моему, на Камчатке.
4: Ну, на Дальний Восток еще иногда путают то, что я музыкант легендарного клуба «Музея» Камчатка.
1: Вот, да.
4: Иногда говорят то, что я говорю, ну вот, мы там в Камчатку. Говорят,

0: О, вы с Камчатки прилетели.
1: Ощущение, что как будто вы...
2: Красную рыбу кушали с красной икрой, да?
0: Да, Миш, да. Ну, вот это все-таки территория.
1: А самая отдаленная точка какая была в гастрольном графике вашем?
0: Если взять Россию, то Новосибирск.
1: Новосибирск.
0: Вот, где и вы недавно
1: были. Да, тоже были. Да, да, да, да. И вообще, конечно, вот, а чем сейчас живет легендарный клуб «Камчатка»? Что там? Я знаю, что вы организовываете очень много встреч, концертов.
2: Надо сказать, что, может, кто не знает, что клуб находится в Санкт-Петербурге, да?
0: Да, да, да, да. Это клуб-музей, не только Виктора.
2: Пригласить туда наших радиослушателей.
0: Да, да, кто будет в Санкт-Петербурге, обязательно приходите, окунуться в ту атмосферу, потому что это не вот в прямом смысле клуб, а это именно вот
1: место, где играл,
0: где работал даже. И, в принципе, играл. Играл на гитаре тоже. Виктор Цой.
1: Писал, наверное, какие-то свои хиты.
0: Вполне вероятно.
1: Рок-хиты.
0: Работали Виктор Цой, Александр Николаевич Башлачев, один из основателей команды «Алиса», Святослав Задерий. И много-много замечательных художников, музыкантов, поэтов. И сейчас тоже благодаря Сергею Фирсову клуб-музей живет. И 11 ноября этого года ему уже будет на минуточку 40 лет.
1: Ого.
0: А мы там уже играем 20 лет.
2: Как планируете справлять юбилей клуба?
0: Ну вот посмотрим, посмотрим. Честно, пока не могу сказать, потому что сейчас идет такой насыщенный туристический сезон. Очень много людей со всего мира, не побоюсь приезжают, этого слова, да, приезжают и хотят посмотреть, хотят прикоснуться к этому месту.
1: А между тем у нас песня «Дождь, гром».
0: Ох,
1: на
0: да,
1: подходе.
0: Да, это тоже такая лирика. И вообще у нас сегодня лирическая, я могу сказать,
1: да, программа.
0: Передача. Да, да, да.
2: Настроение.
0: Ну, любовь, Миш, ну вот.
3: А мне придется еще раз влезть к вам и сказать, что к нам сейчас стучится пока что реклама. А уже сразу следом за ней будет композиция «Дождь, гром». Поэтому делайте громче и, в общем-то, а почему бы и да. Пишите нам свои вопросы в студию на номер 8-916-244-2044. Мессенджер Макс для вас работает. Ждем ваш вопрос нашему гостю.
2: А я пошел, вот открою дверь для рекламы.
3: Давай, обязательно. Так что реклама, вашему вниманию.
4: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета». Радио «Комета». Реклама.
5: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Чехов, заводская 1/1. Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. opt-akb.ru. Доставка по всей России.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: люди, гость в студии на радио «Комета». «Комета».
1: Друзья, на радио «Комета» сегодня с вами Ольга Алмазова, Михаил Барский и замечательный Василий Игнатьев, лидер группы «Фильм». И, конечно же, Василий, наверняка название группы «Фильм» тоже не случайно, ведь только что мы послушали очень кинематографичную композицию, где складывается ощущение, что ваши песни вообще напоминают какие-то фильмы. Вообще, может быть, какой-то из фильмов принял в себя вашу музыку или еще пока этот вопрос, думает режиссер?
2: Есть на самом деле, есть несколько и сериалов, и фильмов. Вот сейчас первое, что мне вспомнилось.

0: собрать вот картинку, и в конце этого фильма исполняется песня «Время есть, а денег нет». Вот мы работали с Алексеем Октябриновичем над образом, над постановкой, и после этого было, ну тогда мы не знали это слово, такое модное, автопатия, и все собрались вот в Камчатке, и там вот как-то вышли на сцену, поиграли и вот решили, что хочется здесь быть. А мы еще тусовались, когда это еще была действующая котельная. Вот. Ну и, конечно же, название фильма – это дань уважения легендарной команде кино.
1: Конечно. Скажите, а вообще вот именно название, то есть фильм, оно родилось, я понимаю, раньше, чем ваша встреча была? Вот только что сказали.
0: Да,
1: то есть
0: конечно.
1: Это раньше. Но... творчество Виктора Цоя, оно уже вдохновляло.
0: Конечно,
1: на тот момент.
0: Конечно. Так оно и подтолкнуло и гитару взять в руки. А как же? Конечно.
1: А лично не встречались?
0: Не, ну в силу возраста, конечно же, нет.
1: Сейчас дружите с командой?
0: Ну, с Виктором-то, конечно, да. А с музыкантами, конечно, знакомы со всеми, да. Вот. Поэтому я вам, Михаил, завидую. И то, что...
2: Вы...
0: Ну, ладно, да.
1: Ну, вот эта вот песня, которая у нас стоит следующая по плану, называется «Место для тебя». Вот это о чем? Это место для кого?
0: В общем, для кого это место, я думаю, тот поймет, кто, если, надеюсь, слушает все-таки нас. И, в общем, это есть место.
1: Это секрет.
2: Это про любовь как раз.
0: Это про любовь. Вся на сегодня, да, получается передача.
1: Ну, вообще, наверное, все есть любовь, когда мы говорим о творчестве, о музыке.
0: Наверное, все,
1: в целом, да.
0: Как я теперь уже прихожу вот к такому пониманию, что да.
1: Да. И вот если все-таки мы уже говорим о Викторе Цое, о Камчатке, да, то когда, в какие дни, что там проходят ваши вот эти вот квартирники, да, концерты, где это можно вообще узнать, как туда попасть?
0: Попасть можно в любой вообще день. Там всегда проходят концерты. Ну, только понедельник.
1: Выходной.
0: Да, это место, и то оно работает, но только без концертов. А так, каждый день, днем как музей, вечером концерты, следить за афишей. У нас на страницах, в различных соцсетях, на сайте той же Камчатки, в соцсетях.
2: Группа фильм в соцсетях есть вообще?
0: Да, да, ну, во всех всевозможных, на данный момент, так скажем, доступных.
1: Вот. А в электронных, на электронных площадках вы выпускаете свои песни?
0: Да,
1: например,
0: да.
1: Тоже, да, вышли?
0: Абсолютно.
2: Можно зайти, познакомиться с вашим творчеством поближе, да?
0: Да, то есть даже можно, Миша, любое там сказать, там, привет, там, Алиса, салют, или там что угодно, да, и там, Василий Игнатьев, группа «Фильм», и, да, то есть всегда стараемся все выпускать.
2: То есть вы идете в ногу со временем, да, это главное?
1: Да, я предлагаю уже пойти повыяснять, что там за место для тебя. Может, для меня, может, для тебя, Михаил.
2: Возможно, друзья, на волнах радиокометы звучит...
1: Прекрасная песня группы «Фильм».
3: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Гость в студии. Гость в студии. На Радио «Комета». «Комета».
1: Друзья, если вы только что подключились к радио «Комета FM», то я напомню, что в гостях у нас сегодня замечательный лидер группы «Фильм». Василий Игнатьев приехал из Санкт-Петербурга, из культурной столицы нашей страны. И представляет такие добрые, искренние работы сегодня. Мы слушаем, ощущаем ощущение такой вот дома, поддержки, тепла, камина. Как рождаются такие песни, Василий?
2: Ох, Оля, вот вы прям тоже так затронули такую вот дома, тепла, поддержки, камина. Вот, в общем, и когда есть вот это все...
1: Тепло такое, да, вот действительно вот тепло.
2: И мне везет тоже на ребят, на друзей, с кем мы создаем эти песни. Вот еще раз тоже скажу, и Александр Масальский, и Дмитрий Голованов, и Вячеслав Сундиков. В общем, много-много ребят, которые годами выстраивались вот такие отношения.
1: Вы где-то собираетесь все вместе? У вас есть какое-то место, где вы собираетесь? Дом.
2: Место для тебя.
1: Дом фильма.
2: Вообще хорошо бы, да? Дом музыки, а вот тут так с это... Ну вот, наверное, в нынешних тоже условиях, я вам даже так скажу, Оль, что многие песни мы создаем, люди живут по разным точкам.
1: Даже городам?
2: Мира.
1: А, даже мира.
2: Мира. И мы вот как-то вот, ну, новые технологии там созваниваемся.
1: Позволяет.
2: Да. И создаем, и потрясающе. Ну вот опять же, вот говорю, а там руки трясутся, мурашки. Ну вот любовь. Вот все равно вот тот человек, это прожил. Мы делимся какими-то такими вот...
1: Доверительные отношения.
2: Создаем.
3: А вот как вот, как вы репетируете? Ну, то есть сыгранной же должна быть, да, группа? Где у вас вообще проходит репетиция? Есть какое-то место, точка сбора вашего, какая-то студия или что? То есть конкретно, где можно, где вы постоянно обитаете, скажем?
2: Да, конечно же. Это в Санкт-Петербурге есть, да, и, ну, опять же, там, ну, вы знаете, Михаил, как тоже музыкант, ну, кто-то, если к нам присоединяется, вот, когда мы делаем с вами.
3: То есть может человек просто, которого, скажем, которому нравится ваше творчество, вот прийти на вашу репетицию, посидеть, посмотреть, пообщаться с
1: живыми. Или это интимный процесс?
3: Или это как бы процесс, который не пропускается
2: постоянно. Лишних. Вот, наверное, да, все-таки как-то там...
3: Мы к вам приехали на час, любите нас, да?
2: Да.
1: Это не совсем подходит.
3: Пришел, выступил, как говорится.
2: Да.
1: Вообще ленинградский рок, он всегда был особенным. Он так как бы отличал, наверное, территориально, это культурная столица, это немножко другое. В Москве более город такой живущий по таким...
3: Ольга что-то хочет сказать.
4: Да, тут у меня просто маячит сообщение, я же озвучила номер-то.
1: Да, написали, да?
4: Повторюсь, им еще раз. 8-916-244-00-44, мессенджер Макс работает для вас, пишите свои вопросы Василию. И, в общем-то, пришло нам сейчас сообщение от Елены. Добрый день, невероятно приятно слышать на ваших волнах любимые песни. Такой милый смайлик. С нетерпением жду светлячков. Хотелось бы, конечно, услышать «Солнце лучик», но все песни фильма близки и откликаются. Поэтому сегодняшний эфир как бальзам на душу.
3: Это Елена написала.
4: Да. Послание Василию. Ждем выступлений с авторской программой в Великих Луках и Кингисеппе. Вот так вот.
3: Представляете?
2: Нет слов.
1: Вот и место нашлось.
4: Пока у вас нет слов, я напомню нашим слушателям, что слушать нас можно на Яндекс.Радио из любой точки мира практически. Поэтому присоединяйтесь. Ну, а у нас далее по курсу композиция «Светлячки» от группы «Фильм».
3: Василий, наверное, должен все-таки передать привет Елене.
2: Да, потому что...

0: Кто слышит тебя.
1: Да, спасибо огромное.
0: Насколько у нас по плану светлячки было поставить.
1: Вот.
2: Так, это синхроничность какая-то, да?
0: Елена, вы молодец. Наверное, какой-то обладаете каким-то даром такой.
2: Ясновидение. Не меньше.
0: Ну что, поехали.
1: Леночка, спасибо.
0: На волнах радиокомета. Василий Игнатьев и группа «Фильм».
3: Гость в студии. На радио «Комета».

смотрим в глубокие воды, холодные и черные реки, мы тлеем, еще не начавшись, грустим.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Экономстрой. 1000 квадратных метров.

0: товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор от гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Гость в студии.
5: Гость в студии.
4: На радио «Комета». «Комета».
6: Друзья, ну мы все в той же компании. Михаил Барский, Ольга Алмазова и замечательный лидер группы «Фильм» Василий Игнатьев. Василий, вы выступаете на крупнейших площадках страны, участвуете в фестивалях, работаете с известными музыкантами, мотаетесь по всему миру, и там разные страны, несмотря на сложную ситуацию мировую, вас приглашают везде. И при этом вы остаетесь очень открытым человеком. И мне вот просто интересно, вот эти большие сцены, награды, возможно, вот все, что открывает сейчас, да, пространство перед вами. Что для вас важнее? Вот эта мощь, либо честный разговор со слушателем про музыку? Какие-то, может быть, даже камерные встречи? Или то и другое?
7: И то, и другое. Вот вообще очень хороший вопрос. Я сразу же вот слушал, да, вас, Оль, то, что вы говорили, и понимаю, что и то, и другое. Потому что как мы с вами вместе, да, вот сколько уже сделали, и, да, и Москва.
6: Продолжаем, да.
7: И продолжаем, 5000, Ледовый дворец.
6: Да, сейчас уже присоединяется хор «Города России» к одной из вашей композиции, и уже учат дети песни, дети. То есть, когда вот такая преемственность поколений, все-таки, когда группе уже 25 лет, четверть века, да, и вот здесь представляется тоже наш молодой хор, который объединяет разных
8: хор
6: людей.
8: Может состоять более чем даже из 200 человек.
6: Может быть, даже и такое,
7: даже,
6: да.
7: Так,
6: да,
7: может быть такое, Михаил,
6: да, да, да.
7: Будет.
6: Да.
8: Ну, я вот хочу сказать, вот Василий, вот я знаю его творчество, знаю вообще, давно с ним знакома. Я бы сказал, что это такая творческая интеллигенция, вот именно направление на рока, да. Ну, хотя, может быть, даже там вот рок, наверное, это, скажем, что-то рядом возле рока такое, да. Согласны со мной?
7: Абсолютно, да.
6: Вась, извините, я перебью. Вот здесь опять мессенджер Макс, Комета FM,
8: да,
6: пришло опять сообщение. Тоже вот.
8: А ты, кстати, сказала, что нас трое, нас не трое.
6: Да, нас четверо.
8: Нас много. Да нас шесть.
6: Друзья, и вот Елена нам пишет. И обязательно расспросите Василия о его проекте «Цой. От поколения к поколению». Невероятно интересные места и факты Василий открывает для своих подписчиков. Василий, что за проект? Расскажите нам.
7: Ну вот на данный момент я все так вроде посмотрел, форумы около 20 тысяч.
8: Отлично.
7: Вот. Ну, насколько
6: хорошо,
7: это,
6: да, это по-честному.
7: Не накрученные, да, не накрученные.
6: Все свои.
7: Да, да, да.
8: Какие-то реальные люди, которые вас слушают, нравится ваше творчество и следят за вами.
7: Да, и вот о чем мы и сказали, это преемственность поколений. Вот от поколения к поколению.
6: Просто поколение вопрос. Как сегодня синхронично все.
7: Я вот слушаю, просто вселенная тоже нас сегодня.
8: Спасибо, конечно, нашим радиослушателям. Друзья, спасибо вам за эти вопросы.
6: Да.
7: А я вот скажу, да, что есть у меня такой замечательный проект «Цой. От поколения к поколению». Куда бы я ни приезжал, в какую-нибудь точку мира, если там еще и выступала группа «Кино», я ищу это место, снимаю влоги, как это модное теперь слово, я недавно его узнал, выпускаю и показываю людям, где когда-то выступали вот киношники, рокеры наши. И как раз вот

0: поколение к поколению, что и маленькие дети в этих городах или вот у нас в Петербурге выходят тоже на сцену вместе со мной. Я показываю эти проекты. И происходит, как мы с вами говорим, преемственность поколений. Да. Они приходят и к нашей музыке тоже.
1: Ну и вспоминают то, что было до вас.
0: И то, что мы сейчас с вами сделаем в зале «Москва», вы тоже расскажете.
1: Экспериментальный проект очень интересный.
0: Просто потрясающе. То, что вы согласились, и мы сможем это осуществить.
1: Конечно, обязательно. Уже работа идет.
2: Василий, все, говорю, усилия свои, все свои опыты и навыки. Я думаю, все будет хорошо. Дорогие друзья, приходите 23 ноября в зал, концертный зал «Москва», и там можно будет как раз увидеть вот этот наш эксперимент с Василием Игнатьевым.
1: И группой «Фильм», да. А у нас песня «Взлетай душой». Очень интересная композиция. Мы сейчас ее послушаем и поговорим.
3: Гость в студии. Гость в студии.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
3: Друзья, на радио «Комета» у нас замечательный лидер группы Иван. Иван. Василий Игнатьев.
4: Иван, это будет следующий у нас гость.
3: Да,
4: а
3: да.
4: Сегодня
3: да.
4: У нас Василий Игнатьев. Лидер группы.
3: Да, Игнатьев. Знаете почему, Иван? Потому что вот пришло СМС. Нам сейчас только что, да, написали: «Здравствуйте, у нас не вопрос, а благодарность. Передайте, пожалуйста, Василию Игнатьеву, что его композиции живут в наших сердцах, мы его любим, обнимаем и всегда-всегда благодарим за творчество».
5: И, как мы выяснили, это Иван написал.
3: Да.
4: Вот. То есть вот почему Иван.
5: Вот.
4: Ну,
5: вот.
4: Иван у нас еще будет в следующей программе. Ну,
5: спасибо, ребят, огромное спасибо. Я уже неоднократно говорил, что для меня это огромная-огромная поддержка и при этом огромная-огромная ответственность. То, что вот так любят, слушают песни. И это потрясающе. Наверное, ну, не побоюсь этого слова, ради всего вот этого и стоило начинать творить, писать, играть, выступать. Поэтому спасибо.
4: Да и стоит жить, я думаю, ради всего.
5: Да.
3: Василий,
5: да.
3: Ну, я думаю, что вот за 25 лет все равно были какие-то моменты, когда, наверное, хотелось бросить все, вот, вообще не заниматься, отказаться от своей мечты. Вот какие качества вам помогли,
4: мне кажется,
3: этого не
4: было,
3: делать?
4: Наверное,
3: или не было таких,
5: да,
3: моментов?
5: Да, наверное, вот прям, что вот все вот бросить и...
3: Это не про вас?
5: Нет.
3: Не про фильм?
5: Нет.
4: Скажи, я столько не пью, да?
5: Это отдельная история, Михаил. Я тоже.

0: уже. Да. То есть, там...
1: Ксения Яркина передает всем привет и как раз спрашивает, ну почему вы меня Иваном обозвали? Меня же Ксении зовут. Ксения, услышали и увидели ваше сообщение, естественно, передали ваше пожелание Василию Игнатьеву. Ну, а я, собственно говоря, удаляюсь из эфира, не занимаю место. Прошу прощения за принимание.
2: Вот видите, то есть она хотела знать, что именно она написала.
3: Ксения, спасибо вам огромное. Спасибо за это сообщение. Василий, вот я смотрю,
2: мы теперь понимаем, что вы действительно слушаете.
3: Очень доволен. Да. Сидит тут. Потом можно, кстати, будет увидеть эту вот его реакцию на ваше сообщение. Обязательно мы снимаем видео, он обязательно это выставит.
2: Будет deals.
0: А можно я тогда вклинюсь? Вот. Ну, да, на самом деле, конечно же, да, мы пошутили по поводу Ивана. Да, чтобы как-то подвести к
2: следующему. И понять, вообще слушаете вы радио или нет?
0: Да. Ну и раз настолько открыто, у нас честно все произошло, ну тогда я и скажу то, что песня «Место для тебя» — это для Ксении.
2: Вот так. Да, вот он, как это вскрылось.
3: Вот оно где, все понятно.
0: Спасибо, понятно.
3: Ксения, ну что, мы вас поздравляем.
2: Да, вам повезло. Многие, наверное, об этом мечтали бы, чтобы так вот легендарный музыкант
3: все, сказал Ольга, в прямом эфире. Все, мои мечты и надежды канули. Ну нет, ну конечно, ввиду того, что мы с ним одного пола, конечно, я не на любовь какую-то рассчитываю, на дружбу, но я думаю, все.
2: Ну, тем не менее, да, место...
0: У меня затряслись руки, и сердце заколотилось просто вообще с бешеной все.
3: Давай, ладно, давай о творчестве. Что у нас там следующее?
2: У нас уже, к сожалению, наш час подходит неумолимо к своему финалу, и замечательная песня...
3: Вообще беседа идет, да?
0: Вот как да, вообще.
3: Подводочку.
2: Так хочется еще продолжать.
3: Или, к счастью, здесь нету таких, которые употребляют. И
2: слава богу, что у нас впереди...
3: У нас сухой закон действует здесь полностью, поэтому...
2: Впереди не только на пути, не только звездная ночь. Кстати, вот нынешняя ночь была очень звездопадная. То есть как 25 звезд.
0: 25 лет группе, 25 лет.
2: Да,
0: 25 звезд.
2: 25 звезд сегодняшней ночью. Видели звездочеты. И да, на пути «Звездная ночь», мне кажется, это очень такая символичная песня, что именно вот в этом месяце она отправляется в ротацию 90 эфиров, 30 дней. Наши слушатели могут наслаждаться этой музыкой прекрасной.
3: А вот я хочу еще напомнить, что вот по поводу нашего эксперимента, 23 ноября концертный зал «Москва», Василий Игнатьев и группа «Фильм» будет, как говорится, экспериментировать выступление с огромным хором
2: города России.
3: Да. Так что, наверное, руки трясутся, ноги трясутся, Василий. Ожидаете с нетерпением.
0: Да. И не только от этого, но и с этого.
3: Вообще, вот вы выступали уже не первый раз в концертном зале «Москва». Как вообще вот от зала у вас впечатление?
0: Вообще фантастика. И то, что происходило год назад практически, и это такая аудитория, столько людей, возможность показать свои песни, и сам зал уже такой легендарный, эмоции просто непередаваемые.
3: Друзья, приходите, вы там увидите Василия Игнатьева, я вам подскажу еще, расскажу такую тайну, и Ольгу Алмазову вы там увидите, и ваш покорный Сурган Михаил Бацкий.
0: Все,
3: просто мне уже показывают, пора песню, поехали. На волнах радио «Комета» 92.6 FM Василий Игнатьев с песней
0: «На пути.
3: Звездная ночь».
4: Гость в студии. На радио.

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны и мира. О главном.
2: 15-минутный норматив на прием врачом одного пациента нужно отменить. С таким призывом выступил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА Новости. Он подсчитал, что за смену врач принимает около 25 людей, при этом части из них нужно решить бюрократические вопросы со справками. А кто-то пришел впервые, и ему надо разобраться в том, что с ним происходит. Случаи разные, и времени всем необходимо разное количество, указал эксперт. Кроме того, добавил Онищенко, нередки случаи, когда врачу для правильной постановки диагноза и выбора лечения нужно проконсультироваться с профильным специалистом, и на это тоже тратится время. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил в разговоре с РИА Новости, что государство должно обязать все сервисы знакомств в России к верификации, а их пользователи должны быть живыми людьми с понятной биографией. Свинцов убежден, что пользоваться стоит только проверенными сервисами знакомств, а государство должно искоренить анонимность на таких платформах. Он считает, что все аккаунты должны быть верифицированы, чтобы исключить мошенников и людей с неясными намерениями, а каждый пользователь имел возможность видеть перед собой реального человека с прозрачной биографией, даже если он находится в другом городе. При этом депутат посоветовал все же искать спутника жизни преимущественно в живом общении. И в завершении выпуска режиссер Сарик Андреасян объявил о завершении съемочного процесса его версии экранизации великого романа Льва Толстого «Война и мир». Об этом говорится в публикации в телеграм-канале. Постановщик поделился некоторыми подробностями будущей премьеры эпической картины. Экранизация классического произведения, знакомого каждому со школьной скамьи, выйдет на большие экраны 18 февраля 2027 года, говорится в сообщении. Ранее стало известно, что супруга Сарика Андреасяна Лиза Моряк исполнит роль Элен Курагиной. Экранизация Андреасяна не единственный проект по произведению Толстого, который сейчас находится в процессе создания. Свою версию «Войны и мира» также представит режиссер Сергей Урсуляк. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
3: Друзья, так быстро пролетел этот час, где мы получали такое наивысшее удовольствие от этих композиций и группы «Фильм», и исполнителя, и лидера группы Василия Игнатьева, и Елена, поклонница, пишет: «Спасибо за эфир, невероятное удовольствие». Я разделяю.
4: Спасибо еще раз огромное. Вы знаете, действительно, такая атмосфера у нас получилась. И фантастика. Вот вы правы, Ольга. Иногда очень напряженные эфиры. А иногда так вот так легко. И у нас началась беседа с такой вот очень для меня важной композиции. Не моей, а Владимира Кузьмина «Я не забуду тебя никогда». Угу.

0: такой был маленький джингл.
1: Маленький кусочек, да.
0: И завершили мы вот наши «На пути звездные ночи». Хочется, конечно же, сказать, о чем мы сегодня и говорили, то, что самое главное – любите, будьте любимы и возвращайтесь домой, где вас ждут и любят.
1: Потому что все есть любовь, да.
0: Ой, да, спасибо.
1: Я написала.
2: Друзья, ну мы заканчиваем наш час на радио «Комета» 92.6 FM, гость студии. А сейчас вашему вниманию мы желаем предоставить или представить вам новую песню Ольги Алмазовой, которая буквально вышла, увидела свет буквально неделю назад, и она только-только набирает обороты. Я думаю, она вам понравится. Называется песня «Подари мне песню о любви». Ольга Алмазова на волнах радио «Комета» 92.6 FM.
1: Да, спасибо.
3: Гость в студии. Гость в студии.

0: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
1: Друзья, мы благодарим от всей души всех наших слушателей, всех наших жителей этой прекрасной студии. Кто прожил с нами действительно не просто поприсутствовал, да, а прожил. Игорь, замечательный ведущий «Комета» 92.6.
2: Ольга Ольхова, благодарим. Вообще студию, вообще радио «Комета» 92.6 FM за возможность вот таких вот прекрасных.

0: прекрасных программ, гость студии, вот, который сегодня у нас был. У нас Василий приезжал из города Санкт-Петербург. Василий, тоже можешь попрощаться с нашими радиослушателями.
1: Спасибо еще раз огромное. Спасибо, что слушали. Еще раз повторю, фантастическая атмосфера. И вообще, я получил необычайное удовольствие. Спасибо.
0: Это Василий Игнатьев, группа «Фильм», город Санкт-Петербург. Ну, а для как бы анонса, в следующую пятницу к нам также из города Санкт-Петербург приезжает автор-исполнитель Игорь Райн. Тоже, друзья, включайте свои радиоприемники. Почему? Потому что тоже будет весело и хорошие песни. Я думаю, вам тоже понравится творчество этого восходящей, скажем так, звезды.
2: Да,
0: ну, а
2: друзья,
0: мы прощаемся с вами.
2: Да, всего доброго, всем прекрасных выходных. Слушайте песни Василия Игнатьева и группы «Фильм» на радио «Комета 92.6 FM». Сегодня и всегда.
0: Спасибо. До новых встреч.
1: До свидания.
3: Ну что ж, а я, Ольга Ольхова, говорю вам, что, в общем-то, чем мы сегодня будем заниматься вечером. Вечер у нас сегодня будет «Вечерний Чехов» с 6 до 8. Обсудим тему дня сегодняшнего, пробежимся по праздникам и, в общем-то, наберемся настроения на пятницу грядущую, чтобы субботу и воскресенье отдыхать с огоньком и с задором. Ну и плюс ко всему, сегодня поздравляем с днем рождения со всем известную Сиси Кэтч, Каролину Мюллер. Вот. И, собственно, композиция «Strangers by Night» прямо сейчас на радио «Комета» в завершении программы «Гости в студии». Ну, а всем говорю, до вечера, в 6 часов снова к вам, и будем проводить вечер вместе. Всем пока-пока.
4: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета».

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8 925 180 42

0: 70-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И. 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
6: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: От музыкальных ритмов к гастрономическим. Диетолог Маргарита Королева назвала РИА Новости продукты, которые не стоит есть на завтрак. Лучше отказаться от жареных, копченых и острых продуктов. Стрессом для организма утром станут консервированные продукты с добавлением уксуса. Не рекомендуется в большом объеме. Есть рафинированные продукты, присыщенные солью и сахаром в сочетании с жиром. Кроме того, чай и кофе лучше пить через полчаса после приема пищи, а не во время или до еды. Если мы запиваем завтрак чаем, белок из состава омлета, например, не будет усваиваться так активно желудком. Нужно пить как минимум через 30 минут после завтрака, подытожила диетолог.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Экономстрой. 1000 квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: От знакомых мелодий до мыслей вслух. Наша жизнь – это то, на что мы обращаем внимание. Любимая музыка на дорогой сердцу волне всегда помогает сконцентрироваться на необходимом и отмести ненужное.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6 FM.
3: Музыка имеет свойство улетучиваться, а потом возвращаться. А сейчас про глаза, которые работают как зеркало души. Эти самые зеркала моргают и смотрят с оптимизмом в будущее под хиты на любимой волне. Мечты начнут исполняться. Осталось что-то для этого делать. Большая дорога, как всегда, начинается с первого шага.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Потратить материнский капитал можно далеко не только на решение жилищных вопросов. Одним из самых гибких направлений является образование. В том числе средства можно направить на обучение детей вождению. При этом это может быть любой ребенок в семье, а не тот, на кого выделен сертификат, пояснил в беседе с РТ директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Среди требований он выделил наличие у автошколы лицензии на образовательную деятельность, а также возраст ученика от 16 до 25 лет. Помимо уроков вождения, капитал можно направить на дополнительное образование, в том числе на занятия с репетиторами и обучающие программы на онлайн-платформах.

0: 1 сентября в России вводится возможность самозапрета на азартные игры. Об этом РИА Новости сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что игромании подвержены тысячи россиян, и если хотя бы 1% из них воспользуется самозапретом, это будет хорошим результатом. Закон предусматривает, что граждане смогут установить самозапрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Для этого необходимо направить в единый регулятор азартных игр заявление об отказе от участия в них на определенный срок. Такое заявление подается через МФЦ или госуслуги, и его нельзя отозвать в течение года. Аксаков напомнил, что предлагал расширить самозапрет на другие сферы, в том числе компьютерные игры. И в завершении выпуска: двое из четырех амурских тигров, переданных России и Казахстану, в августе будут выпущены в дикую природу. Об этом сообщило агентство «Казинформ» со ссылкой на Министерство экологии республики. В ведомстве заверили, что животные пребывают в хорошем физическом состоянии и ведут себя так, как полагается диким хищникам. При приближении людей держат дистанцию и не проявляют агрессии. Вопрос выпуска взрослых тигров находится на завершающей стадии рассмотрения. При сохранении текущих положительных результатов выпуск может состояться уже в ближайший месяц, уточнили в министерстве. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Всем доброго вечера. На календаре у нас 31 июля, пятница. Прекрасный день. И так совпало, что помимо того, что это финальный рабочий день на неделе, так это еще и финальный день июля. Вот так вот к нам незаметно крадется осень. Но пока что она к нам еще не подкралась до конца. Нам значит впереди целый август. Это как будто бы ты сейчас находишься в состоянии вечера пятницы. То есть у тебя впереди целые выходные, которые можно еще успеть отдохнуть. Ну, а меня зовут Ольга Ольхова, и ближайшие два часа мы проведем с вами вместе под вашу любимую музыку. Напоминаю всем, «Вечерний Чехов» официально начинает свое движение по вашему вечеру. И сегодня собирать заявки я буду по номеру, как всегда, без изменений, 8-916-244-00-44, это мессенджер Макс. Там уже, в общем-то, можно писать свои любимые композиции, заказывать. Ну и попутно собираю я ваши заявки в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Там у нас сейчас уже должен появиться анонс сегодняшнего вечернего Чехова и, в общем, с темой дня сегодняшнего. Тема, скажу вам честно, мне немножко такая философская сегодня, захотелось поразмышлять. Ну и пока вот вы готовитесь к тому, что я вам тему озвучу, напоминаю, не забывайте подписываться, ставить звоночек на уведомления о новых публикациях в группе радиостанции «Комета», а также подписывайтесь на информационный канал «Лопасня.ру» в мессенджере «Макс» и находите нас в социальных сетях ВКонтакте. Будьте в курсе самых актуальных событий города.

0: Ну и переходим мы плавненько к тому факту, что нас еще можно слушать не только на радио на 92.6 FM, но и на Яндекс.Радио из любой точки мира. А я, наконец-то, все-таки перейду к теме дня сегодняшнего. Итак, человеческие странности. Как найти свой звук, своего человека и не застрять в лифте собственной жизни? Вот такая тема меня сегодня посетила, и хочется с вами на эту тему пообщаться. Разумеется, объясню, что к чему, откуда ноги растут у этой темы. И, как всегда, по традиции, играем мы сегодня с вами в игру «Неожиданный конец». Продолжаем фразу о том, что я повзрослел, я узнал когда. Вот я узнала, когда я не смогла встать с дивана, и при этом у меня не закачалась бы голова и не закружилось все, да. А вот я узнала, что я повзрослела, да. Когда на пороге 40-летия меня впервые в жизни постигла изжога. Тоже был такой момент взросления, все поняла. Уже взрослая, уже можно, да. Ну и, в общем-то, давайте общаться, шутить и настраиваться на прекрасное настроение на ближайшие выходные. Ну а пока, по традиции, у кого-то есть гидрометцентр, у кого-то Яндекс.Погода, а у слушателей радио Комет 102.6 FM есть Ольга Ольхова, которая принесет вам прогноз на дом. Итак, что день сегодняшний нам принес по погоде и что у нас там предстоит на выходные, прямо сейчас расскажу. За окном у нас плюс 23, ощущается как 21. Вчера было плюс 19, ощутимо холоднее. Пока что у нас ясно, в переменную облачность периодически уходит. Пыльца все еще у нас летает в воздухе. Магнитное поле спокойное, давление атмосферное в норме. На выходные нам обещают плюс 27, плюс 30. Слабый ветер 2 метра в секунду. Порывами ясно, без осадков. Ну а на следующей неделе нам обещают уже 22-26 и дожди. Ну что ж, дожди тоже неплохо на самом деле. Выходные хотя бы под солнышком погреемся. Ну и для того, чтобы все-таки собрать всех, для привлечения вашего внимания прямо сейчас на радиостанции Комета 92.6 FM композиция группы Motorhead Ace of Spades. Прямо сейчас на радио Комета слушаем. Всех с пятницей, мои дорогие.
1: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: 8-916-244-00-44. Также в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте под анонсом сегодняшнего вечернего Чехова. Ну и плавно перетекаем мы в тему дня сегодняшнего — человеческие странности. Вообще, вы знаете, мне пришла странная мысль о том, что человечество вообще очень странный вид. В общем, много всего мы придумали. Интернет, искусственный интеллект тут написали. В космос летаем, а потом такие сидим и думаем. Вот мало нам сегодня нормальных праздников, да? Ведь есть же нормальные человеческие, весьма исторические праздники, обусловленные событиями важными в нашей истории. Например, День военно-морского врача, военно-морского флота Российской Федерации отмечается сегодня. Это праздник профессиональный, который был установлен в 1996 году. Чествуют врачей, фельдшеров, медсестер, которые служат на кораблях, в береговых подразделениях флота, а также преподавателей и курсантов профильных учебных заведений. И дата связана с 1805 годом, аж когда при Адмиралтейской коллегии появился медицинский департамент. Прекрасный праздник, согласитесь? Классный. Очень такой патриотичный, замечательный. Поэтому сегодня всех можно поздравить военно-морских врачей с их праздником профессиональным и, в общем, за них порадоваться. Также сегодня отмечается Международный день спасателя на воде. Появился он в 2020 году. Посвящен людям, которые следят за безопасностью на пляжах, в бассейнах, аквапарках, предотвращают несчастные случаи и оказывают первую помощь. Поэтому, уважаемые спасатели на воде, с праздником вас! Также сегодня отмечается День системного администратора. Полезная специальность? Разумеется, полезная. Кому вы бежите в офис в первую очередь, когда у вас что-то не работает? Да и даже если не работает то, что в принципе не имеет никакого отношения к системному администратору. Там какой-нибудь там: дорогуша, у меня тут принтер почему-то полосит, посмотри на него. Я системный администратор. Ну ты же в компах шаришь, посмотри, да? И, в общем-то, праздник День системного администратора сегодня отмечают его каждую последнюю пятницу июля. И идея возникла в Соединенных Штатах Америки. Американец Тед Кихатос в конце 90-х годов увидел рекламный плакат про благодарность IT-специалистам и организовал для коллег пикник. Первый такой сбор прошел в 2000 году. Вот так вот. Ну и с той поры отмечается этот праздник. Также сегодня из прекрасных праздников — Всемирный день рейнджера. Учрежден в 2007 году, чтобы благодарить специалистов, которые охраняют заповедники диких животных, в частности, патрулируют территории, борются с браконьерством и пожарами. И в России таких людей называют государственными инспекторами. В общем, с праздником вас, все причастные. Но и к чему я все это? Ведь есть же нормальные праздники, да? Есть. Прекрасные праздники, отличные поводы для радости. Но люди почему-то решили, что давайте сегодня, 31 июля, мы будем отмечать День разговора в лифте. И знаете что? Порой возникает мнение, что, возможно, это даже важнее. Потому что у всех этих праздников есть простая и обычная причина. Человек хочет быть замеченным и услышанным. И, возможно, использует самые необычные для этого способы. И какие необычные праздники сегодня отмечаются, поговорим уже в следующем влоге. Ну а пока напоминаю, жду ваши музыкальные заявки, привет и поздравления. 8-916-244-00-44. Это наш мессенджер Макс. И в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте под анонсом сегодняшнего вечернего Чехова. Давайте общаться и продолжаем мы фразу сегодня. Эх, фраза о том, что я повзрослел, я узнал когда. Пишите ваши варианты. Я жду, а пока что у нас Two Brothers on the Fourth Floor, Mirror of Love. Прямо сейчас на радио «Комета» 92.6 FM. Пятницу всем и каждому.
1: Вечерний Чех на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123.

0: 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
1: Удивительные места необъятной России в рубрике
2: «Там, на неведомых дорожках».
3: В Сергиевом Посаде находится архитектурный памятник культуры и искусства Троицы Сергиева Лавра. Сам город включен в состав Золотого кольца России. Между 1337 и 1345 годами на месте города поселился монах Сергий Радонежский, в миру Варфоломей, со своим братом Стефаном. Они срубили себе келью и небольшую церковь в честь Троицы. Со временем вокруг образовался небольшой монастырь в виде городка, обнесенного оградой, где несли службу последователи Сергия Радонежского. Именно это монастырское поселение спустя 4 века было удостоено почетного звания Лавра. Город, образованный вокруг Лавры, называли Сергиевым. В 1930 году Сергиев переименовали в Загорск, и только в 1991 году Сергиев Посад обрел свое нынешнее имя.
2: Путеводитель.
3: Сергиев Посад находится в северо-восточной части Московской области, в 52 километрах от Москвы и в 200 от Ярославля. Добраться из этих городов до Сергиева Посада можно на автобусах и электричках.
1: Исторический телеграф.
4: Перед Куликовской битвой в 1380 году сам князь Дмитрий Донской прибыл в обитель Сергия Радонежского за благословением. В Троице Сергиевой Лавре, ранее монастыре, Андрей Рублев написал всемирно известную икону «Троица». Там же был крещен Иван Грозный, а Петр I укрылся в стенах монастыря во время стрелецкого бунта в Москве. Сергиев Посад считается родиной русской матрешки. Самую первую матрешку создал лучший игрушечник города Звездочкин по эскизам художника Сергея Малютина. Прототипом послужила игрушка, привезенная из Японии. Добрый лысый старик, бог удачи, в форме которого находилось еще несколько фигурок, вложенных одна в другую. Матрешка Малютина стала крестьянской девочкой с черным петухом в руках. Сегодня оба артефакта хранятся в экспозиции музея игрушки в Сергиевом Посаде.
2: Как красиво!
3: Уникальной городской и российской достопримечательностью является архитектурный ансамбль Троицы Сергиевой Лавры. Ансамбль включает в себя более чем 50 построек разных стилей. Лавра располагается на холме, и со всех сторон на нее открывается совершенно потрясающий вид. Мощи Сергия Радонежского хранятся в Троицком соборе на территории Лавры. В уникальном пятиярусном иконостасе собора можно лицезреть иконы работы Андрея Рублева. Напротив лавры располагается музей игрушки – самое крупное и уникальное собрание игрушек в России. А впереди нас ждет путешествие в еще один город, образованный вокруг монашеского поселения. Мы отправимся в Кириллов.
2: Там, на неведомых дорожках.
0: Радио «Комета». 92,5.

0: улицах города и района 21 час.
1: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно, проживание.

0: внимание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета».
2: Поехали!

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Приехал ее батя, давай кричать, мол, в ВДВ служил, сейчас будет убивать. Я испугался очень сильно, водки выпей, на жопу сядь, возможно, ты мой будущий тесть, ну, а

задевать. Это судьба. А я не буду больше ждать, когда тебя посадят. И я не буду ждать тебя, когда тебя посадят. Ты перед свадьбой огонь.

0: Комета. Комета. Радио Комета.
1: 92.6 FM.
2: В Чехове 22 часа.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Деньги, которые заработал подросток, не учитываются в общем доходе семьи при назначении пособия. Об этом рассказал ТАСС, глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он напомнил, что несовершеннолетние при ряде условий имеют право официально трудоустраиваться и получать зарплату с 14 лет, обращая внимание, что эти доходы не учитываются в доходах семьи при расчете среднедушевого дохода, уточнил парламентарий. Нилов подчеркнул, это важно для определения нуждаемости семьи при назначении социальных льгот. Как отметил депутат, все заработанные деньги несовершеннолетнего являются его собственностью, которой он имеет право распоряжаться по своему усмотрению.
5: Деньги дороги, как память.
4: Финансист Павел Анисимов в комментарии агентству Prime обозначил ключевые правила безопасного обращения с наличными через устройство самообслуживания. По его словам, приоритетным выбором для снятия денег должны оставаться терминалы, установленные непосредственно внутри отделений кредитных организаций, на их закрытых охраняемых территориях или в зонах, полностью просматриваемых камерами видеонаблюдения, передает информационное агентство Data.ru. Эксперт подчеркнул, что максимальную бдительность следует проявлять при использовании банкоматов в местах массового скопления людей, на вокзалах, в аэропортах, крупных торгово-развлекательных центрах, гостиницах и популярных туристических локациях.
5: Закрома Родины.
4: Наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые товары в июне составила минус 1%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли. Аналитики отмечают, что такой показатель стал отрицательным впервые за историю наблюдения. Из 25 позиций 13 продаются в убыток. В основном речь идет об овощах открытого грунта.

0: Росстат также зафиксировал снижение закупочных цен на ряд социально значимых овощей. Так, морковь в мае обходилась ритейлерам в 56 тысяч рублей за тонну, что на 11,5% дешевле, чем годом ранее. Капуста подешевела еще заметнее на 38% до 41 тысячи рублей за тонну. Падение цен обусловлено возросшим предложением. В прошлом году урожай многих овощей открытого грунта увеличился, и после периода роста цены пошли вниз. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек. Радио «Комета».

0: Kiss.
1: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Ростов со своим экспонатом взорвал YouTube. За первые две недели ролик о гламурной барышне, собирающейся с потенциальным женихом на выставку Ван Гога, набрал более 20 миллионов просмотров, и можно не сомневаться, что это далеко не предел. Значительно возросло количество желающих ознакомиться с творчеством Винсента Ван Гога. Организаторы выставки полотен знаменитого нидерландского художника без билета пропускают девушек в обуви упомянутого бренда. Говорят, что продажи Кристиан Лабутен также повысились. В общем, нужны ли еще какие-то доказательства невероятной популярности песни? Съемки клипа проходили в Санкт-Петербурге в одном из павильонов студии «Ленфильм». Главную роль исполнила Юлия Топольницкая из театра клоунады «Лицедеи». Кстати, для съемок в клипе ей пришлось сильно поправиться. А идея клипа принадлежит Анне Пармас. Сергей Шнуров в его создании не участвовал, потому что, когда это снималось в декабре, группа «Ленинград» играла корпоративы. Песня поднялась на первую строчку в российском iTunes.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
0: Радио Комета. 92.6

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Звезда по имени Солнце – одна из самых знаменитых песен Виктора Цоя. Она стала заглавной в одноименном альбоме 1989 года. Однако мало кто знает, что эта композиция не только звучала в фильме «Игла», снятом в Алма-Ате, но и была написана в южной столице. Рашид Нугманов, режиссер «Иглы», в котором главную роль сыграл Виктор, утверждал, что Цой написал «Звезду» специально для этой картины. Более того, он настаивал, что произошло это осенью 1987 года в его алма-атинской квартире, где лидер группы жил во время съемок. Цой сочинил песню буквально у него на глазах, но на вопросы о возможных мотивах или источниках вдохновения Нугманов отвечать неизменно отказывался. «Мотивы художника — это сокровенные тайны, которые порой и он сам не знает», — говорил Нугманов.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».
1: Ты раз...

0: радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,6.

почему-то були. Не парься. А ты не парься. Будь счастлив. Устроил себе день рождения в бане. И очень серьезно попал ты на мане. Так не парься.

старик, не парься, понимаешь? Будь счастлив. Просто не парься, будь счастлив, понимаешь, старик? Это очень просто. Ты не паришься, и ты счастлив. Ты счастлив и просто не паришься вообще ни по какому поводу. Ну вообще просто никак, понимаешь? Это тебе говорю я, внутренний голос твой, понимаешь? Не парься. Будь счастлив. Плюнь на все. Пусть все идет так, как есть, понимаешь? Не надо вот этого, вот не надо, понимаешь? Вот париться там, вот это вот начинаешь там, когда...

0: радио «Комета».
1: Да, не перевелись еще богатыри на

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Радио «Комета».

мои. В час, когда фонари в фиолетовой мгле цедят свет над ночной мостовой, снятся сны вам о влажной весенней земле, о долинах, заросших травой. Может быть, как никто, понимаю я вас, потому что

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Радио «Комета».
2: 92,6 FM.

0: Спасибо. Спасибо большое.
1: Радио «Комета». 92,8.

0: старой лопасне 3 часа.
1: Радио. Радио. Комета. 90.